Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Ты слухаешь. Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
3: Нам ж не